0: бисикен. Нин бискизин. Кегүнгө бисикен. А, кирип бат.
1: Кичкен агузада
0: ажзан дан хэгэмэнинэ.
2: Mais sonoridades.